Сердце горы, тело очень молчать, и мы найдем синие дни. Треба щось говорить, але ніби слова розгуми. І проходь, коли до...